Столько лет срака живи на свет. Ой, живио, ой, живио на свет. Ваш Иво Мойзер.